президент направил обращение участникам юбилейного мероприятия, посвященного столетию первого тюркологического съезда. Министерство иностранных дел. Решение правительства Израиля по поводу так называемого геноцида армян вызывает серьезную обеспокоенность. Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в благотворительном фестивале. Об этих и других новостях более подробно. Президент Ильхам Алиев направил обращение участникам юбилейного мероприятия, посвященного столетию первого тюркологического съезда. Первый тюркологический съезд сыграл важную роль в формировании сознания общей истории, языка и культуры тюркского мира. Эта мысль отражена в обращении президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, зачитанном на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. В обращении отмечено, что участники первого тюркологического съезда, прошедшего в Баку в 1926 году, принятыми ими решениями и представленными научными взглядами, сформировали наследие, которая освещает не только их эпоху, но и сегодняшний день. В то же время было доведено до внимания, что главная цель Турции, оберегая общую историю, язык и культуру тюркского мира, вместе построить на этом наследии тюркский век. Идеи первого тюркологического съезда и сегодня имеют важное значение для интеграции и сотрудничества тюркского мира. Эту мысль высказал генеральный секретарь Организации тюркских государств Курбан-Учпек Омар Алиев в своем выступлении на церемонии открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Генеральный секретарь отметил, что цели, отраженные в декларациях, принятых на Габалинском саммите и в документе «Взгляд на тюркский мир 2040», служат укреплению единства и солидарности тюркских государств. Курбан-Учпек Омар Алиев подчеркнул, что в последние годы политический диалог, экономические связи, сотрудничество в сфере науки, образования, культуры и гуманитарной сфере между тюркскими государствами значительно расширились. Генеральный секретарь добавил, что мероприятия, посвященные столетию первого тюркологического съезда, внесут вклад в более глубокое изучение общего наследия, передачу его будущим поколениям и дальнейшее усиление процесса интеграции в тюркском мире. Решение правительства Израиля по поводу так называемого геноцида армян вызывает серьезную обеспокоенность. Об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел относительно решения, принятого правительством Израиля в связи с так называемым геноцидом армян. Комментарий также отмечается. Искажение исторических фактов, связанных с событиями 1915 года, превращение сложных исторических процессов в предмет политического решения в отрыве от правовых и научных основ неприемлемо. Подобные шаги служат не примирению и взаимопониманию, а еще большему углублению существующих противоречий, препятствуют усилиям по обеспечению устойчивого мира и согласия в регионе. Призываем правительство Израиля пересмотреть данное принятое решение. Азербайджан и впредь последовательно будет придерживаться своей позиции по защите исторических реалий, уважения принципов международного права и продвижения устойчивого мира в регионе. Сегодня участники первой встречи руководителей государственных органов по религиозным делам стран-членов Организации тюркских государств, которая пройдет в Шуше, посетили Аллею почетного захоронения и Парк Победы. Участники мероприятия сначала прибыли на Аллею почетного захоронения, где отдали дань уважения памяти общенационального лидера нашего народа, архитектора и созидателя современного независимого азербайджанского государства Гейдара Алиева, возложили венок к его могиле. Также была почтена память выдающегося ученого-офтальмолога академика Зарифы Ханум Алиевой, к ее могиле возложены цветы. Была также почтена память известного государственного деятеля Азиза Алиева и профессора Тамерлана Алиева. К их могилам были возложены букеты цветов. Затем участники посетили Парк Победы и возложили венок к памятнику.
9 сентября нынешнего года в городе Асунсьон состоится Азербайджано-Парагвайский политический и экономический форум. Об этом передает Парагвайское информационное агентство AP. Парагвай примет первый Азербайджано-Парагвайский политический и экономический форум, который соберет ведущих деятелей политической, академической и экономической сфер с целью продвижения стратегического диалога, укрепления двустороннего сотрудничества и анализа ключевых вызовов глобального ландшафта. В ходе форума состоится обмен мнениями по темам, связанным с экономическим развитием, международным геополитическим контекстом, перспективами двустороннего сотрудничества, глобальным сценарием, характеризующимся постоянными политическими и экономическими трансформациями. По инициативе вице-президента фонда Гейдара Алиева, основателя и руководителя общественного объединения «Айдея» Лейлы Алиевой, прошел благотворительный фестиваль, посвященный педагогам общеобразовательных заведений Азербайджана. Лейла Алиева и Алена Алиева приняли участие в фестивале, организованном под открытым небом в Центральном ботаническом саду. Выступая на официальной части мероприятия, Лейла Алиева выразила уверенность в том, что фестиваль подарит всем прекрасные и позитивные чувства. Затем Лейла Алиева выразила благодарность педагогам за их ответственность. Работу. Состоялась церемония награждения победителя благотворительного марафона, прошедшего в рамках фестиваля. Фестиваль, прошедший в праздничной атмосфере, завершился обширной концертной программой. Сегодня в центре Гейдара Алиева состоялась церемония открытия недели тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда. Сначала заведующая отделом по гуманитарной политике, вопросам диаспоры, мультикультурализма и религии администрации президента Азербайджанской республики Фарах Алиева зачитала обращение президента Ильхама Алиева к участникам недели тюркского мира, посвященной столетию тюркологического съезда. Отметим, что неделя, состоящая из цикла мероприятий, связанных с наукой и культурой, организована в соответствии с распоряжением президента Азербайджанской республики Ильхама Алиева о проведении столетнего юбилея первого тюркологического съезда от 22 октября 2025 года. Неделя тюркского мира продлится до 3 июля. В официальной церемонии открытия приняли участие 80 известных ученых-тюркологов из различных научных центров в общей сложности 20 стран, включая Тюркские республики, а также представители тюркских международных организаций.

0: Модель мира и безопасности Азербайджан стал важным игроком на мировой арене. Возникшие в последние годы в международных отношениях геополитическая напряженность, региональные конфликты и угрозы глобальной безопасности потребовали от государств новых подходов к своей внешней политике. В таких непростых условиях Азербайджан, используя сбалансированную, прагматичную и многостороннюю модель дипломатии, играет важную роль в обеспечении мира и безопасности не только на Южном Кавказе, но и за его пределами. После 44-дневной Отечественной войны в регионе сложились новые реалии, обусловившие укрепление позиции Азербайджана как инициатора. Официальный Баку объявил своим главным приоритетом достижение прочного мира, перенеся военную победу на политическую и дипломатическую арену. Мирная программа, предложенная Азербайджаном, нацелена не только на нормализацию отношений между двумя странами, но и на создание стабильной и основанной на сотрудничестве модели развития всего Южного Кавказа. Концепция безопасности Азербайджана строится не только на военной мощи. Ее основополагающими принципами являются энергетическая безопасность, транспортные связи, экономическая интеграция и гуманитарное сотрудничество. Растущая роль в обеспечении энергетической безопасности Европы, надежное энергоснабжение посредством Южного газового коридора, а также активное развитие соединяющего Восток и Запад Среднего коридора усилили стратегическое значение Азербайджана и сделали его неотъемлемой частью глобальных экономических и геополитических процессов. Коснувшись стабильности развития международного влияние, которое обеспечило Азербайджан в новых условиях, депутат Азер Аллахвиранов отметил.
1: Сформированные
0: Азербайджаном политические реалии, в особенности стабильность, касается всего Южного Кавказа. Сегодня Азербайджан, как средняя сила, проявляет свои особенности во внешней политике. Сегодня внешнеполитическая стратегия Азербайджана направлена на усиление связи между региональной стабильностью и глобальной безопасностью. Этот подход говорит о том, что Азербайджан играет важную роль в формировании как региональной, так и глобальной архитектуры безопасности. Азербайджан, благодаря своей независимой и многоплановой внешней политике, стратегическим проектам, мирным инициативам, а также образу надежного партнера, занимает важное место в системе международных отношений. Модель мира и безопасности, которую демонстрирует Азербайджан, основана не на конфликте, а на принципах сотрудничества, взаимной выгоды и уважения к международному праву.

Туркманское наследие – новый этап сохранения общей идентичности. В эпоху глобализации сохранение национальной идентичности, исторической памяти и культурного наследия стало одним из главных приоритетов как для государств, так и для институтов гражданского общества. Для туркменских общин, проживающих в различных странах, этот вопрос имеет не только культурное значение, но и представляет собой стратегическую задачу, направленную на передачу будущим поколениям их исторической самобытности, языка и национальных ценностей. В этой связи состоявшийся в Баку второй форум «Туркманское наследие. Солидарность гражданских обществ» рассматривается не только как очередное международное событие, но и как важнейшая площадка для укрепления связи между туркманскими общинами, создания механизмов совместной работы и объединения потенциала гражданского общества. Геополитические изменения, происходящие в регионе в последние годы, а также проблемы, с которыми сталкиваются туркманские общины в ближневосточных и других регионах, подчеркивают необходимость более системного сотрудничества для защиты их прав, сохранения культурного наследия и достоинства.

ежегодного представления международному сообществу. Одним из ключевых выводов форума говорит о том, что туркманское наследие представляет собой не только достояние отдельных общин, но и общее духовное богатство тюркского мира в целом. Сохранение этого наследия имеет огромное значение для укрепления общей исторической памяти, развития культурной дипломатии и повышения солидарности между народами. Именно поэтому необходимо усилить координацию между неправительственными организациями, научными центрами, средствами массовой информации и другими общественными институтами. Вот как комментирует этот вопрос депутат Танзиля Рустамханлы. Несмотря на преследование различными политическими режимами в тех странах, где они живут, а также учиненные геноциды, смогли сохранить туркманскую идентичность. Оказываемая Азербайджаном поддержка утраивает их силу. Азербайджан также выдвигает инициативы в этом направлении. Так, в последние годы наша страна уделяет особое внимание расширению гуманитарного сотрудничества, культурной интеграции и диалогу между гражданскими обществами в рамках тюркского мира. Подобная политика нацелена на сохранение общих ценностей между тюркскими государствами и народами, а также на продвижение исторического наследия на международном уровне и создание платформ для будущего сотрудничества. Таким образом, второй форум «Туркманское наследие. Солидарность гражданских обществ» доказывает, что сохранение культурного наследия выходит за рамки просто изучения истории и этнографии. Это один из ключевых стратегических направлений, определяющих дальнейшую интеграцию гуманитарной дипломатии, общественной солидарности и всего тюркского мира. Модель сотрудничества, построенная на основе сохранения общего наследия, в будущем может открыть новые горизонты для более эффективного представительства. Модель сотрудничества, построенная на основе сохранения общего наследия, в будущем может открыть новые горизонты для более эффективного представительства туркманских общин на международных площадках и защиты их общих интересов. На этом наша передача подошла к концу. До свидания и всего вам доброго.

0: Сегодня в передаче. Состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики. В Баку продолжил работу Международный конгресс на тему «Первый тюркологический съезд. Научно-культурное наследие столетия». Неделя тюркского мира. Столетие первого тюркологического съезда. А теперь подробнее. 29 июня под председательством первого вице-президента Мехрибана Алиева состоялось первое заседание Совета по цифровому развитию Азербайджанской Республики. Первый вице-президент Мехрибана Алиева выступила на заседании. Искусственный интеллект – это уже не вопрос будущего, а ключевой фактор развития сегодняшнего дня. В то же время возрастает роль искусственного интеллекта в обеспечении безопасности государств, и он уже занимает центральное место в этой сфере. Не секрет, что развитие искусственного интеллекта ведущих государств мира идет стремительнее, чем ожидалось, что в свою очередь создают как новые возможности, так и новые угрозы. Мы должны быть готовы к новым вызовам, особенно к рискам, возникающим в сфере кибербезопасности и информационной безопасности, сказала Мехрибан Алиева в своем выступлении.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.
0: Этапы цифровой трансформации. Азербайджан укрепляет модель инновационного

0: инновационного развития. Цифровая трансформация в Азербайджане занимает одно из ключевых мест в государственной политике. В связи с этим первое заседание Совета по цифровому развитию, проведенное под председательством первого вице-президента Мехрибана Алиевой, стало важным шагом к определению цифрового будущего страны. Проведенное заседание доказало, что Азербайджан рассматривает цифровизацию не только как способ модернизации государственных услуг, но и как важную составляющую экономического развития, национальной безопасности и технологического сообщества. Суверенитета. В феврале текущего года на совещании под председательством президента Ильхама Алиева были определены приоритеты в области цифрового развития. На основе этих приоритетов был разработан и утвержден план действий по ускорению цифрового развития на 2026-2028 годы. Этот документ служит дорожной картой страны на ближайшие 3 года. 58 инициатив, направленных на цифровизацию, развитие искусственного интеллекта, обеспечение кибербезопасности и создание инновационной экосистемы, составляют основу нового этапа государственного управления. В своем выступлении первый вице-президент Мехрибан Алиева отметила, что целью является не только внедрение современных технологий. Главная задача заключается в развитии цифровой экономики, создании инновационной экосистемы, поддержке отечественных стартапов, привлечении иностранных инвестиций и построении более гибкой и эффективной модели государственного управления.
1: Фаалиятимиз бүтүн дәүләт курумларынын бергә
0: Наша деятельность требует совместной, активной и эффективной работы всех государственных структур. Наша цель – превратить Азербайджан в одно из ведущих государств региона в области цифрового развития и искусственного интеллекта. Мы должны изучить зарубежный, международный опыт, использовать успешные модели. Однако все решения должны приниматься с учетом факторов, отвечающих национальным интересам и потребностям Азербайджана. Представленные на заседании данные продемонстрировали практические стороны цифровой трансформации. На мероприятии внедрение искусственного интеллекта было объявлено приоритетом в государственном управлении. Использование виртуального гражданского помощника, расширение охвата управления на основе искусственного интеллекта в государственных учреждениях и интеграция этой технологии в управленческие процессы подтверждают, что Азербайджан движется в ногу с мировыми технологическими тенденциями. Первое заседание Совета цифрового развития продемонстрировало стремление Азербайджана в ближайшие годы ускорить переход к технологически ориентированной модели развития. Этот подход охватывает сферы от государственного управления и экономические до образования и кибербезопасности и направлен на укрепление цифрового суверенитета страны, увеличение инновационного потенциала и превращение Азербайджана в одно из цифровых лидеров региона.
2: 24 часа с вами. Международное радио 85.

0: Gönüllerden gönüllere körpü salan Beynalxalq Radio.
1: Группа поддержки Корсиканского народа Милли Меджлиса Азербайджанской Республики распространила заявление по проекту конституционного закона, принятого в Национальной Ассамблее Франции. Принятие в Национальной Ассамблее Франции проекта конституционного закона, предусматривающего закрепление за Корсикой статуса особой автономии в составе Французской Республики, является важным этапом для корсиканского народа. Законопроект предусматривает предоставление Корсике более широких полномочий по самоуправлению с учетом исторических, культурных, социальных и географических особенностей острова, и с этой точки зрения оценивается как важный политический результат мирной, демократической и последовательной борьбы, которую корсиканский народ вел на протяжении многих лет, говорится в заявлении. Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов провел телефонный разговор с заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Казахстана Ермеком Кошербаевым. Стороны обсудили текущее состояние и перспективы стратегического партнерства, а также двустороннее и многостороннее сотрудничество. Министры подчеркнули важность взаимодействия и взаимной поддержки в международных и региональных организациях, а также продолжение координации на многосторонних площадках. Байрамов отметил высокий уровень представительства Казахстана на неделе тюркского мира, посвященной столетию первого тюркологического съезда, и подчеркнул значение этого события для укрепления солидарности тюркского мира. 30 июня в Баку продолжил работу Международный конгресс на тему «Первый тюркологический съезд. Научно-культурное наследие столетия». Во второй день мероприятия участники сначала ознакомились с зданием Исмаилии. Было отмечено, что дворец Исмаилия, в котором в настоящее время располагается Президиум Национальной академии наук Азербайджана, является воплощением классики венецианских дворцов и повторяет знаменитый Золотой дворец. В этом здании проходили заседания мусульманского благотворительного общества, а также встречи мусульманских женщин, бакинской интеллигенции и других обществ. Затем началась панельная дискуссия на тему тюркологии.

0: русскоязычный мир и международное научное сотрудничество. На панельной дискуссии были обсуждены вопросы, связанные с расширением научного сотрудничества в тюркском мире, содействием совместным научным исследованиям, сохранением языка, истории и культурного наследия, а также развитием международных академических связей.
1: Юбилейная летопись нашей истории. Международное радио 85.
0: Неделя тюркского мира. Столетие первого тюркологического съезда. Неделя тюркского мира в Баку – это не просто еще одно международное событие. Это важное мероприятие, посвященное общей исторической памяти тюркских народов, их научному наследию и перспективам дальнейшего сотрудничества. Одним из ключевых событий недели является празднование столетия первого тюркологического съезда, который был проведен в Баку в 1926 году. Столетие назад в Баку прошел первый тюркологический съезд, ставший отправной точкой для нового этапа в развитии тюркологии. Ученые из разных уголков мира собрались вместе, чтобы обсудить вопросы, касающиеся тюркских языков, общего алфавита, истории, культуры и национальной самобытности, и наметить пути для дальнейшего научного сотрудничества. С этой точки зрения спустя 100 лет празднования в Баку юбилея говорит о богатом историческом наследии города и о роли Азербайджана как одного из интеллектуальных центров тюркского мира. Президент Ильхам Алиев направил обращение к участникам недели тюркского мира, в котором глава государства подчеркнул, что первый тюркологический съезд стал важным шагом на пути научного и культурного сближения тюркских народов, и что это историческое наследие остается актуальным и по сей день. Президент отметил, что юбилейные мероприятия, организованные Азербайджаном, являются проявлением уважения к общей истории и служат дальнейшему укреплению солидарности, взаимного доверия и сотрудничества в тюркском мире. Политика Азербайджана последних лет направлена на углубление интеграции между тюркскими странами. Наряду с политическим сотрудничеством основными направлениями взаимодействия стали совместные проекты в сфере науки, образования, культуры, медиа, цифровых технологий и кибербезопасности. Вот что об этом сказал заместитель министра культуры Фарид Джафаров. Сегодня состоялось открытие недели тюркского мира. В течение следующих 7 дней и в Баку, и в Ханкенде планируется проведение цикла мероприятий. Как известно, в октябре прошлого года, в соответствии с распоряжением президента Ильхама Алиева, был подготовлен план о подготовке к столетию тюркологического съезда. Реализация предусмотренных мер стартовала с начала текущего года. В течение недели тюркского мира предусмотрены пленарные заседания, на которых с докладом о тюркологических исследованиях выступят ученые, исследователи, руководители мозговых центров и правительственные лица из более чем 20 стран. Мероприятия, организованные в Баку в рамках недели тюркского мира и посвященные столетию первого тюркологического съезда, подчеркивают, что Азербайджан не только бережно хранит историческое наследие, но и выступает одним из ведущих государств, формирующих будущее тюркского мира. Если в 1926 году Баку был центром тюркологической мысли, то сегодня он представляет собой важную платформу для развития политического, экономического, научного и культурного сотрудничества между тюркскими странами. А это говорит о том, что общее будущее тюркского мира основывается на прочном историческом фундаменте, который закладывался на протяжении многих веков.
1: Наше путешествующее наследие. Международное радио 85.

Бакинская инициативная группа поздравила сторонников независимости Канаки Новой Каледонии с результатами провинциальных выборов, состоявшихся 28 июня. Поздравления были включены в заявление Бакинской инициативной группы в поддержку сил сторонников независимости Канаки Новой Каледонии. Бакинская инициативная группа высоко ценит и героическое сопротивление канаков. Новая политическая ситуация, сложившаяся на Конгрессе Канака в Новой Каледонии, показывает, что ни давление, ни поддержка со стороны Парижа интересов потомков колонистов-переселенцев не способны подавить стремление к свободе народа, который продолжает отстаивать свои права. Бакинская инициативная группа подтверждает свою солидарность с силами сторонников независимости Канаки Новой Каледонии, а также со всеми, кто ведет мирную борьбу за признание права на

0: самоопределения и завершение процесса деколонизации, подчеркивается в заявлении. 27-29 июня в бангладешском городе Савар была проведена международная конференция, посвященная теме «Социальный бизнес. Язык мира в раздробленном мире». Член попечительского совета Международного фонда евразийской прессы Айсеба Умутлу рассказала о масштабах минной проблемы, с которой столкнулся Азербайджан, значимости процесса безопасного восстановления и возвращения на освобожденные от оккупации территории, а также роли женщин в этих процессах. Отметив, что сегодня в Азербайджане насчитывается свыше 1,5 миллиона мин, она довела до внимания присутствующих, что минная угроза является серьезным вызовом для человеческой жизни, социально-экономического развития, общины и устойчивого будущего. Представители общественности Азербайджана продемонстрировали жесткую позицию против кампаний, проводимых проармянскими организациями в некоторых западных странах, с целью представить как жертв ряд военных преступников, осужденных в Азербайджане, включая военного преступника Рубена Варданяна. В открытом письме, распространенном азербайджанскими неправительственными организациями, семьями погибших, близкими пропавших без вести, жертвами минного терроризма и бывшими вынужденными переселенцами, говорится, что Рубен Варданян и другие были осуждены за совершенные ими тяжкие преступления, финансирование сепаратизма и терроризма. Отмечается, что искусственно организованные от имени компании направлены на то, чтобы заглушить и оставить в тени законные голоса реальных жертв этих преступлений, тысяч азербайджанцев, непосредственно пострадавших от продолжавшегося десятилетиями конфликта, оккупации, этнических чисток, терроризма и минной угрозы. В Баку в рамках сотрудничества с Государственной комиссией по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан и Международной комиссией по пропавшим без вести лицам проходит международная конференция. Мероприятие посвящено теме «Современные подходы к решению проблемы пропавших без вести лиц и укрепления сотрудничества». В Шуше проходит первая встреча руководителей государственных структур по правам религии стран организации тюркских государств. В мероприятии приняли участие представители Азербайджана, Турции, Казахстана, Кыргызстана и Узбекистана. На заседании рассмотрено направление сотрудничества в сфере регулирования государственно-религиозных отношений, просвещения, законодательства и подготовки кадров в области управления. Кроме того, стороны обсудили вопросы защиты, восстановления, продвижения на международном уровне памятников, отражающих общее религиозно-культурное наследие тюркских народов. По итогам мероприятия подписано коммюнике.
1: Это Азербайджан. Международное радио 85.